0: свое радио.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам

0: 10% на газовые котлы и колонки от Декорал и Лемакс. Подробности по телефону 1504.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Вот вам и доброе утро четверга. Значит, обещали синоптики в начале недели, что в четверг пойдут дожди, но пока вроде как передумали. Будем надеяться, надолго они передумали. Об этом поговорим.

0: подробнее чуточку позже. Ну а пока давайте начинать это утро вместе, в хорошем настроении, с хорошей музыкой и с нами.
1: Шоу «Хорошее начало», как вы уже поняли, звучит из ваших приемников. И как частенько можно услышать по четвергам, в студии работают для вас Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин. Заряженные, энергичные, бодренькие, готовы делиться всей этой прелестью с вами. Потому останемся вместе на частоте 107.7.

спасибо тебе за то, что теперь я знаю, как преданно и глубоко могу любить. Я ухожу, любимый. Извини, что не смогла открыть тебе дверь. У меня не было сил.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности, называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.
2: 107,7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет

0: Трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции. И постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, друзья, пришло время.

0: Знакомиться с гороскопом и, конечно, каждый из знаков зодиака мы вниманием не обделим. Давайте начнем с овнов. Сети сегодня разумная, добрая, вечная. Этим, конечно, хорошо бы заниматься ежедневно, но есть опасность сойти на нет самому.
1: Так, тельцы, смотрите, вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания.
0: Близнецы, сегодня вы будете вызывать в окружающих зависть, лишь лучшие представители смогут противостоять этому чувству. Вы же ничего поделать не сможете, более того, причины подобной напасти могут и не быть очевидными. Просто имейте это в виду.
1: Так, раки, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. По крайней мере, не стоит пытаться сделать это за один раз. Разбейте вашу задачу на последовательность более-менее решаемых вопросов, иначе так и останетесь ни с чем.
0: Львы, сегодняшний день хорош для привнесения в жизнь всевозможных изменений, начиная от покупки зубной щетки до полной смены собственного имиджа. Только не говорите об этом детям младшего школьного возраста, а то они не приминут воспользоваться поводом раскрасить горячо любимого вами кота, ну, в клеточку.
1: Так, девы, не стоит сегодня привлекать к себе всеобщее внимание, ибо есть реальный риск, что среди привлеченных людей окажутся совсем не те, кого вы желаете бы видеть.
0: Ну как же это возможно? Весы, даже если вы точно знаете, что правы на компромисс, пойти все же придется. Нормальные герои всегда идут в обход. Быстрее придется.
1: Так, скорпионы, сегодняшний день стоит в основном посвятить, знаете чему? Сну, потреблению пищи и прочим простым и неутомительным и надежным способом запасения энергии. Ее потребуется очень много и в самое ближайшее время, так что аккумулируйте, пока есть возможность.
0: Стрельцы, а вот вы сегодня можете почувствовать себя Алисой, беседующей с мартовским зайцем. Слишком уж сложной задачей может оказаться вычленение осмысленной части из разговора, который вам придется поддерживать.
1: Козероги, сегодня вам захочется полистать древний фотоальбом, заняться вычерчиванием генеалогического древа, и просто поплавать по волнам своей памяти. Плавайте, насколько вам позволяет здоровье.
0: Ну и память. Есть такие памяти, по которым долго не поплаваешь. Водолеи, сегодня ваша жилетка очень пригодится кому-то в качестве носового платка. Считайте, что вам повезло уже, если у вас будет время на то, чтобы иногда ее выжимать.
1: Рыбы, сегодня вы можете, немало не мучаясь совестью, нещадно эксплуатировать ближних. Они будут только рады быть вам полезными. А кто рад не будет, так это его проблемы, опять же.
0: Друзья, есть уже этот гороскоп на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Заглядывайте, если пропустили. Свой знак зодиака, безусловно, погода там тоже выкладывается каждый будний день. Обязательно о ней еще поговорим. Остаемся вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 утра. Здравствуйте. Работа троллейбусных управлений Тирасполя и Бендер будет пересмотрена, решило правительство. Собственных доходов предприятия недостаточно, чтобы полноценно содержать и обновлять линии и машины. Система ОСОП помогла понять распределение пассажиропотока в городах. В столице, где общественным транспортом пользуются 350-370 тысяч человек в неделю, в троллейбус садятся около 95 тысяч пассажиров. При этом порядка 70% из них льготники. В Бендерах другая ситуация. При общем пассажиропотоке около 193 тысяч человек в неделю троллейбусы перевозят порядка 125 тысяч, а количество платных поездок превышает показатели Тирасполя. Всю структуру работы предприятий до конца месяца

месяца проанализируют Минфин и Минэкономразвития. Продолжаем выпуск. Капитальный ремонт в Слободейской поликлинике завершается. Почти сделаны кабинеты, в том числе и где будет аппарат рентгена и флюорограф. На финишной прямой ремонт и лестницы фасадов, а также систем пожарной безопасности и вентиляции. Качество работ тщательно отслеживают и проверяют. Их проинспектировал глава администрации Василий Тищенко.

будет стоять у здания поликлиники. Прием уже начинается. А в Виноградном Григориопольского района флюроавтобус сегодня работает последний день. Сходил за покупками и выиграл робот-пылесос. К своему 33-летию компания «Шериф», как всегда, дарит подарки покупателям. Три робота-пылесоса ждут своих победителей. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить любые товары в супермаркетах «Шериф» на единый чек в 500 рублей и зарегистрировать по ссылке на сайте компании. Регистрация началась сегодня, продлится до 23 июня включительно, а 24-го определят трех обладателей роботов-пылесосов. Количество чеков не ограничено. Чем больше зарегистрируете, тем больше шансов увезти домой новенький робот-пылесос. И о погоде на сегодня, 11 июня. Переменная облачность без осадков. Температура поднимется до плюс 28-30 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасар.

0: Бары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от Декорал и Лемакс. Подробности по телефону 1504.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Фирма Альверия предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 Семерки, 81 200 и 0 533 8 90 77.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
7: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Ну что, самое время поговорить о погоде. Синоптики обещают нам на сегодня до плюс 29 градусов. Это ого-го, это ничего себе. Это что, лето, что ли? Вот так хочется охарактеризовать сегодняшнюю погоду. Причем ветра особо сильного не будет, и осадков тоже не предвещается. Малооблачное небо, значит, все действительно по-летнему. Завтра синоптики обещают уже такую не совсем комфортную погоду в плане и температуры. До плюс 19 максимальная, ближе к вечеру будет до плюс 15, и пойдут осадки на севере республики в виде дождя и грозы, причем достаточно существенной. На субботу обещают синоптики до плюс 22, снова, правда, будет ветерок, но дождя уже не будет. На юге республики синоптики также обещают на сегодня плюс 28, и примерно такую же погоду, как и на севере, а вот завтра осадки придут к нам ближе к обеду. Не в таком объеме, как на севере, но все-таки будут, и также будут и дожди, и грозы в том числе. Поднимется ветерок ближе к вечеру до плюс 23. Напоминаю еще разочек, максимальная температура завтра. А вот послезавтра также плюс 23, но осадков уже не предвидится. Правда, поднимется ветер. Ну и воскресенье плюс 24. Достаточно комфортно, очень даже хорошо. И никаких вроде как проблем с погодой на ближайшее время, кроме завтрашнего дня, не предвещается. Нет сильной жары, если заглядывать на следующую неделю. И при этом нет никаких осадков. Малооблачная погода, плюс 23, плюс 25, вполне себе очень даже хорошо. Но такая погода на ближайшее время. Ну а мы, естественно, скоро вернемся в ваши приемники и расскажем много всего интересного.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь-Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
0: Добивайся успеха!

0: Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: ФМ. Праздник. Календарь.
1: Друзья, вы слушаете радио Интерфам. Это шоу «Хорошее начало». И сегодня у нас на календаре 11 июня. Лето летит. Летит, конечно же, возможно, оставляя приятные о себе ощущения. Но давайте поговорим о том, какая конкретная цифра отмечена сегодня.
2: Так, начнем с 1496 года. Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.
1: Не, ну правда, обещал, пожалуйста, выполняет. 1580 год испанскими конкистадорами, правда, со второй попытки, но основан таки Буэнос-Айрес.
2: В 1742-м Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь. Это вот такой камин был из железа, который он решил, что будет поэкономичнее всего остального. Нагревается получше.
1: Ну, и хорошо, и спасибо ему за это, из далекого 1742-го. А мы передвигаемся немножечко далее, 1770-й, когда Джеймс Кук, тот самый, открыл большой барьерный риф у побережья Австралии.
2: Да, далее у нас 1889 год. Американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.
1: Круто, круто. 1965 год. Именно в том году королева Елизавета II наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.
2: Ну а в 1982 на экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Инопланетянин». Вот такое кино, которое, если вы не смотрели, то обязательно посмотрите.
0: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 9 утра в столице. Здравствуйте. Убийца больше 20 лет скрывался и все же за решеткой. Суд вынес приговор фигуранту уголовного дела об убийстве, разбойном нападении и краже. 24 года назад мужчина с подельниками напал на дом женщины, которая занималась валютными операциями. Хотели поживиться тысячами, но куш оказался чуть больше $200. Женщину убили. И нанес удары железным прутом тот, кто затем бежал за границу. Правда, успел еще и с подельниками обокрасть одну квартиру на крупную сумму. Приятели понесли наказание, отбыли свои долгие сроки. А убийца все эти годы скрывался за рубежом. Прошлым летом его задержали. Верховный суд признал 55-летнего тираспольчанина виновным и назначил ему 15 лет колонии общего режима с конфискацией имущества. Другим темам. Работу троллейбусных управлений Тирасполя и Бендер пересмотрят, решило правительство. Собственных доходов у предприятий недостаточно, чтобы содержать и обновлять линии машины. А система ОСОП помогла понять распределение пассажиров в городах. В столице ездят в неделю 350-370 тысяч человек. Но в троллейбус садятся около 95 тысяч. При этом порядка 70% из них – льготники. В Бендерах же при общем пассажиропотоке в 193 тысячи человек троллейбусы перевозят каждую неделю порядка 125 тысяч. И платных поездок больше, чем в Тирасполе. Всю структуру работы предприятия проанализируют.

Интерес к Приднестровью растет, и нужно продолжать развивать туризм, считают депутаты Верховного Совета. Комитет по экономике предложил правительству разработать уже 10-летнюю госпрограмму. Нынешняя на 5 лет заканчивается, и хоть из-за ЧП в экономике она не финансировалась в последний год, однако новые маршруты создавались, в том числе экологические. О Приднестровье писали, снимали видео, говорили в соцсетях. Только в прошлом году к нам приезжали

33-летию компания «Шериф», как всегда, дарит подарки покупателям. Три робота-пылесоса ждут своих победителей. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить любые товары в супермаркетах «Шериф» на единый чек в 500 рублей и зарегистрировать по ссылке на сайте компании. Регистрация началась сегодня, продлится до 23 июня включительно, а 24-го определят трех победителей роботов-пылесосов. Количество чеков не ограничено. Чем больше зарегистрируете, тем больше шансов увезти домой новенький робот-пылесос. И о погоде в Тирасполе +23. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы, технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Ох, настроение — это дело такое, его даришь, а оно вот такое берет и разносится всем остальным. И вот так же будет вместе с запахом оно разноситься буквально в это воскресенье в Первомайске.
2: Все почему? Потому что там состоится лавандовый фестиваль. В Гаянах в этом году фестиваля не будет, поэтому, друзья, если вы так же, как и мы, жаждете пучка лаванды в свой шкаф, чтобы вещи не ела моль, ну и, конечно, красивых фотографий, праздник начинается в 4 часа дня, сюда приедет контактный зоопарк Зверополис и лошадки из конно-спортивного клуба «Алюр». То есть от мала и до велика будет всем, чем там позаниматься. И если вы, друзья, будете там, обязательно выкладывайте фотографии. Отмечается радио «Интер ФМ». Мы с удовольствием посмотрим, как хорошо и здорово вы там провели время. Ну и, безусловно, призываем оставаться на частоте 107.7.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
6: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
7: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
8: Реклама на Интер-ФМ.

Говорят, что куклы не чувствуют боли, говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пусто. Только по

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: Друзья, это шоу «Хорошее начало», то самое, в котором мы не только дарим вам настроение, но и делимся самыми актуальными новостями и, конечно, предупреждаем о потенциальных и существующих опасностях, в том числе, если вы не следите за новостными лентами, делайте это с помощью ТСВ Приднестровья, с помощью их канала в Вайбере и Телеграм-канала в том числе. Но хочется сказать о том, что сейчас снова активировались мошенники, уже обманывают жителей Молдовы на гигантские суммы денег только за сутки и на 1,5 миллиона леев обманули жителей Молдовы. Давайте сделаем так, чтобы жители Приднестровья мошенники обмануть не смогли. Помним о том, что конфиденциальные данные никому не передаем, никакие личные данные, в том числе, особенно если вам звонят в Вайбер, звонят с незнакомых номеров и спрашивают какие-то странные вещи, утверждают, что вам пришла посылка или нужно там уточнить номер карты. Все это авантюра, которая выльется в копеечку. Ну а для самих мошенников, если вы меня слышите, может вылиться в реальность. Реальный срок, поэтому давайте уважать друг друга и не обманывать, а дарить, как мы уже и сказали, хорошее настроение. Прямо по курсу у нас новости, а в следующем часе будем раздвигать звуковую завесу. Оставимся вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 10 часов. Тирасполь, здравствуйте. На личных маршрутках и троллейбусах не пройдут, как и попытки проехать без билета. Потери от неоплаченных поездок сказываются и на работе перевозчиков, и на поступлениях бюджета всех уровней, отметили в правительстве, обсуждая общественный транспорт. Каждый оплаченный билет – это пенсия, работа детских садов, зарплата того же водителя и так далее. Выгоду получает один человек, а страдают все остальные, констатировал премьер Александр Розенберг. Мониторинг в маршрутках и троллейбусах продолжится, и контроль усилят. Речь идет как о проверках оплаты проезда, так и о нарушениях перевозчиков, которые тайком берут наличные. Шкоду с людьми в наркотическом опьянении и с наркотиками остановили в Рыбнице, и у водителя 46 лет и у 40-летнего пассажира были все внешние признаки. Тот, что помладше, сразу выдал сверток и пакетик с кристаллическим веществом. Сказал, что нашел, пассажир прошел медосвидетельствование. А вот водитель отказался, сейчас идет разбирательство. Продолжаем выпуск. Капитальный ремонт в Слободейской поликлинике завершается. Почти сделаны кабинеты, в том числе и где будет аппарат рентгена и флюорограф. На финишной прямой ремонт и лестницы фасадов, а также систем пожарной безопасности и вентиляции. Качество работ тщательно отслеживают и проверяют. Их проинспектировал глава администрации Василий Тищенко. Проверил и крышу в центре развития ребенка Романица, села Крагаш. Ее полностью меняют над пищеблоком и частью помещений. Концерт, посвященный Дню России, даст сегодня вечером симфонический оркестр. Музыканты исполнят шедевры русской классической музыки, произведения Чайковского, Глинки, Шостаковича и многих других. Выступят и вокалисты оркестра Сергей Вакуловский и Ирина Селиверстова. Начало 18 часов. Вход по пригласительным билетам, которые можно взять в кассе Дворца Республики. Плюс 30 прогнозируют на сегодня синоптики, без осадков, а вот завтра вероятны дожди и температура понизится. Прохладнее станет сразу на 10 градусов, уверяют метеосайты. Некоторые ресурсы обещают и грозы с сильным ветром, пока же в Приднестровье переменная облачность.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
3: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
5: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам: Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
1: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть
3: хочу привет? Передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Звуковая завеса.
1: Друзья, у нас продолжается раздача подарков от наших друзей-спонсоров Тираспольского хлебокомбината. Кстати, у них сейчас в фирменных магазинах акция по 17 июня. Включительно при покупке трех пачек сухари «Малютка» с разными вкусами можно получить четвертую в подарок. Акция называется «Набор сухарей похрустим» и дает вам возможность попробовать сразу все виды сухариков с разными вкусами. Прямо сейчас у нас целый мешок таких сухариков. И, конечно же, мы хотим отдать человеку их, который справится с нашим заданием.
2: Да, все, что нужно сделать будет, это прямо сейчас дозвониться к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177, а дальше, естественно, разогнать вот эту завесу, которая нависла над нашей композицией. Будете выбирать аккомпанемент вы, а читать будем под него мы. И все, вот и вся задачка. Звоните прямо сейчас.

0: Звуковая завеса.
1: Итак, друзья, это «Звуковая завеса» в эфире радио «Интрофэм». У нас есть дозвонившийся нас наш постоянный слушатель Михаил. Михаил, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично.
1: Отлично. С чем связано?
2: Прекрасный рабочий день.
1: Принимается вполне. У нас есть подарочек от ТХК. Это целый мешок, упаковка из четырех. В общем, это набор сухарей со всеми вкусами. Очень вкусные, очень свежие, замечательные, превосходные. Ваша задача — догадаться, какую песню мы спрячем за нехарактерным аккомпанементом.
3: Да, сухари любите? Давайте с этого начнем.
2: Ну да.
3: Ну, все,
1: кто
3: класс.
1: Ж не любит?
3: Кто ж не любит, да, действительно. Так, смотрите, Михаил, у нас есть слова песни. Ваша задача — выбрать аккомпанемент. У нас на выбор целых
1: 8 штучек.
3: Да. Выбирайте цифру от 1 до 8.
2: Давайте, пусть будет 3.
3: 3. Угу. Значит, 3. Ну, тогда смотрите, что вы выбрали, слушайте, что вы выбрали, и пытайтесь догадаться, что это за песня. Целый город магнит под дождем. Этой ночью и холодным днем мы с тобой больше не вдвоем. А жаль, а жаль, а жаль. И уже не важно.
1: А что это, уважаемый оператор, вам хватило?
3: Я сам не ожидал просто такой подставы. Ну да ладно. Так, есть мысли?
2: Вообще нет.
3: Вообще нет.
2: Чебурашка там...
3: Так, ну давайте по-другому. Давайте другую часть этой песни попробуем.
1: И другую музыку давайте.
3: Аккомпанемент. Можно аккомпанемент чуточку погромче, потому что сложно.
1: Цифра какая будет, Михаил?
2: А пусть 6.
1: Пусть будет 6. А ну-ка. И не осталось ничего. Весь мир стал словно черно-белое кино. Знаю, что еще меня ты ждешь. А любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это просто дождь. Прощай.
3: Так. А сейчас появились какие-то мысли?
2: Даже предположить не могу.
3: Не можете предположить. Хорошо. Смотрите, есть у нас еще одна часть этой песни. Но да, действительно, мы понимаем, что песня сложная. Вряд ли вы ее переслушиваете каждый день.
1: Вряд ли, да.
3: Но все-таки. Вот сейчас должно стать чуточку понятнее. Нам нужен, скажем так, исполнитель данной композиции. Если вот назовете его, потому что, ну, в припеве, я думаю, что они так и называются, эта песня, как бы, как и слова в припеве. Но,
1: Михаил,
3: тем не менее, исполнитель
1: нам
3: нужен.
1: Такой вопросец. Вы с нотами знакомы?
2: Ну, не

0: Немножко.
1: Немножко. Название знаете?
0: Ну да.
1: Так, и вот такая подсказочка. В припеве этой песни поется название двух этих нот.
2: Причем одна из них дважды.
1: Да, да, да.
0: Попробуем.
1: Это такая старенькая песня. Прекрасная исполнительница. Муж ее тоже на эстраде выступает.
2: Угу, угу. Ну давайте, давайте выберем тогда еще какой-нибудь аккомпанемент.
0: Полегче, на ваше усмотрение.
1: Ну, а тут как бы легких нету.
2: Да, да, тут вариантов.
1: Ну давайте, уважаемый оператор, восьмую включим. Ля-ля фа эти ноты. Ля-ля фа одиноки. Нам уже ничего не успеть. Ля-ля фа как печально. Ля-ля фа на прощание. Может быть, ты придешь эту песню допеть.
0: Леш, вот теперь что-то знакомо.
1: Да что
2: такое? Мне кажется, эта песня так не звучала.
0: Анжелика Варум, по-моему.
1: Абсолютно верно.
2: В таких вариациях Анжелика Варум явно не пела эту песню. Мне кажется, если бы...
1: Ля-ля-па, одиноки.
0: Нам уже ничего не успеть.
1: Да, это композиция. Ну, немножечко изменили краски, что ж
2: поделать. Да, я думаю, что если бы она услышала бы версию этой песни вот в нашем сейчас исполнении,
1: возможно, обиделась бы.
2: Наоборот, мне кажется, вот в этом исполнении дала бы новую жизнь этой композиции, чтобы все вспоминали ее, значит, с добрыми
1: почаще,
2: словами.
1: Почаще, да.
2: Так, ну и у нас Михаил становится победителем в этой неравной битве. Он все-таки одержал победу.
1: Победил Анжелику Варум.
0: Победил.
2: Можно так сказать, да.
1: И поэтому забирает набор сухарей под названием «Похрустим». Это акция от Распольского хлебокомбината. Там сразу все виды с разными вкусами. Надеемся, что вам понравится. И, конечно же, понравится так же, как передавать приветы.
0: Привет всем, всему Приднестровью, всем, кто работает, всем, кто в дороге. Будьте внимательны. Погодка нас радует. С началом лета всех. Ну и вам, конечно, большой привет за то, что каждый день устраиваете конкурсы и радуете людей.
1: Все для вас, драгоценные вы наши. Михаил, в трубочку не кладите, мы вам желаем превосходного денечка, пускай сегодня получается все еще лучше, еще интереснее, и, конечно, в материальном смысле тоже. За эфиром мы расскажем, как, где и когда забрать свой подарок, и продолжаем вещание. Половина 11 в Приднестровье.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 3 8.

0: в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
2: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных пококупок.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интерафэм слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, сегодня четверг, 11 июня, и мы несколько последних дней разыгрывали пригласительный на замечательный концерт симфонического оркестра, который пройдет уже сегодня вечером. И если вы являлись человеком, который выиграл такие пригласительные, но еще не пришли за своими пригласительными, приходите обязательно сегодня, сходите на это замечательное действо и, конечно, насладитесь потрясающей музыкой.
2: Ну, а мы будем прощаться с вами буквально до завтра. Желаем вам хорошего продолжения этого дня, ярким, пускай он будет интересным, классным и веселым. Но и завтра обязательно встретимся и поделимся всеми событиями.
1: С вами работали Ольга Пшеничная, Вячеслав Мишин. Всем желаем вкусного денечка. Покупайте огурцы по 8, кушайте черешню, наслаждайтесь фруктами, слушайте любимое радио. Всем пока.
2: Пока-пока.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в приднестровской столице 11 часов утра, вы слушаете новости. Убийца больше 20 лет скрывался и все же попал за решетку. Суд вынес приговор фигуранту уголовного дела об убийстве, разбойном нападении и краже. 24 года назад мужчина с подельниками убил женщину, которая занималась валютными операциями. Хотели поживиться тысячами, но куш оказался чуть больше $200. Смертельные удары железным прутом нанес тот, кто затем бежал за границу. Прошлым летом его задержали. Верховный суд признал 55-летнего терраспольчанина виновным и назначил ему 15 лет колонии общего режима с конфискацией имущества. Международные отношения открываются в ПГУ. Задача новой образовательной программы – подготовить для Приднестровья дипломатов, специалистов в сфере международного права и безопасности. Идея принадлежит нашему МИДу. Его сотрудники будут преподавать и делиться со студентами уникальным опытом. Открывает ПГУ и другие новые специальности. Например, обслуживание роботизированного производства. Аграрно-технологический факультет начнет обучать ландшафтной архитектуре. Она связана с благоустройством общественных пространств, парков, скверов и зон отдыха. А мединститут открывает сестринское дело. Приемная кампания в ПГУ начнется уже с понедельника. Субботник на роднике в эти минуты идет в Дубосарах. Жители Малого Фонтана решили привести в порядок достопримечательность, к которой за вкусной водой регулярно приходят все горожане. У родника несколько лет назад все облагородили. Даже панно нарисовали дети из художественной школы. Но со временем вандалы его подпортили, а русло родника засорилось. Ставить себе диагнозы в чате GPT и пить антидепрессанты – проблема современных подростков и молодежи. Об этом рассказал психотерапевт Дмитрий Мирошниченко. Ситуацию, по его словам, только подогревают Инстаграм и ТикТок. Люди ищут у себя симптомы, находят. Не аудитория якобы болеющих растет, а антидепрессанты у нас можно купить в аптеках и без рецепта врача. Однако потом, говорит специалист, у пациентов возникают побочные эффекты и осложнения. Врачи рекомендуют при любых вопросах обращаться к специалистам. Не лечите и не ставить диагнозы себе через чат GPT. И о погоде в Тирасполе +27. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений?

0: геоцентр в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
4: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Киномания на Интер-ФМ.
1: Камера, мотор, начали!
2: Киноманы, приветствую вас. 12:17 на студийных часах. Марианна Логинова в студии. Итак, поехали. Стивен Спилберг рассказал, что неоднократно пытался снять фильм о Джеймсе Бонде, но продюсеры франшизы постоянно ему отказывали. Представляете? После успеха фильма «Челюсти» Спилберг сам позвонил продюсеру Каби Брокколи, предложил свои услуги, тот ответил «нет». Если бы они когда-нибудь попросили меня снять фильм о Бонде сейчас, мой ответ был бы: «Ну, вы не можете себе меня позволить». Теперь шутит Спилберг. Напомню, что завтра в мировой прокат выходит его новый фильм «День разоблачения об НЛО». Думаю, скоро увидим его в наших кинотеатрах. And the Oscar goes to... Актеры Майкл Дуглас и Уильям Дефо присоединились к фильму «Белая ложь» Оливера Стоуна. Съемки картины уже стартовали. Примут в нем участие Иван Чепман, Гомер Гир, Эллен Баркин, а также Джош Хартнетт и Лейла Джордж. Фильм, как пишут СМИ, знаменует возвращение к уникальному стилю повествования режиссера. Он предложит интимную провокационную драму, исследующую темы семьи, утраты, боли, изменения любви в течение жизни. В центре ленты будут три поколения. Хартнетт сыграет Джека Фримана, ребенка разведенных родителей, который повторяет ошибки своих матери и отца в собственном браке и со своими детьми. О сроках выхода пока не сообщается. And the Oscar goes to... Актер Эдвард Блюман получил роль легендарного детектива Эркюля Пуаро. Помните такого? В новом сериале BBC шоу расскажет о начале карьеры сыщика в Лондоне, его дружбы с капитаном Хастингом и первых расследованиях. Блюмель станет самым молодым актером, который когда-либо сыграл Пуаро. По словам актера, для него большая честь продолжить наследие культового героя, которого ранее воплощали многие известные артисты. Сериал будет состоять из 6 эпизодов, объединит 3 истории, основанных на идеях Агаты Кристи. Съемки пройдут летом в Ливерпуле, но а дата премьеры и остальной актерский состав пока не раскрывается. And the Oscar goes to... Ну и в заключение, новость для любителей мультфильма «Моана». Вы здесь? Скоро вас ждет фильм «Моана», игровой ремейк одноименной анимационной картины. Лента выйдет в зарубежный кинопрокат 10 июля в следующем месяце, да, так что, думаю, летом на каникулах с вами сходим и оценим. Главную роль в фильме исполнила 17-летняя дебютантка Кэтрин Лагайя, могущественного полубога Мауи, как и в оригинальном мультфильме 2016 года, сыграл Дуэйн Джонсон. Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами. Интересно, заманчиво, ждем. Ну и двигаемся дальше. Сиа на очереди и Леонид Агутин, а далее Дженнифер Лопес. Вот такая звездная компания у нас на 107.7. Всем солнечный привет. Это радио Интер-ФМ, только лучшее, только здесь. Не переключайтесь.

0: слушай, пока горячее.
1: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцую?

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
4: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
6: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
7: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

если что, это Лёш Свик на 177-1249. Тем временем, ровно в 13 здесь самые последние новости от нашей информационной службы. Ну а в следующем часе, друзья, напомню, вы и только вы решаете, что будет звучать в нашем эфире. Давайте вспоминайте, каких песен давно не было на 177 и пишите. Плюс 3-7-3-5-3-3-6-177, это наш номер в Вайбере. Все обещаю включить и сопроводить приветами, поздравлениями. Все, что напишете, все зачитаю. Ну а пока... Ох, как это зачитать-то? Семеняк и Нестигнала. Как назовутся, а мне потом страдай. Друзья, прямо сейчас и далее Деклан Джонован. Да, это уже проще.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. Час дня в столице Приднестровья. В эфире новости. Лекарства, пенсии и пособия из фонда соцподдержки «Вместе» израсходовано 30,5 миллионов рублей. Собрал фонд 146 миллионов, сообщил президенту вице-премьер Виталий Нягу. Деньги перечисляли организации предприятия «Обычные приднестровцы». Внесение и расходование абсолютно прозрачное. Онлайн отображается на специальном сайте. Средства фонда «Вместе» – не только значимое финансовое подспорье. Это очередное подтверждение единства приднестровского народа, руководства общественности, бизнеса, сказал президент. Вадим Красносельский отметил, не сомневался, что в сложную для государства минуту организации граждане не останутся в стороне. К другим темам. Уголовная ответственность за наркотики грозит жителю Рыбницкого района. Его задержали оперативники. Парень, ему 21, добровольно отдал пакетики с мефедроном и гашишем. Все отправили на экспертизу. За хранение без цели сбыта могут назначить штраф, обязательные либо исправительные работы, или же посадить в тюрьму на срок до 3 лет. Из 5 сел Молдовы нельзя ввозить животных, мясо, корма и кормовые добавки. Там обнаружена африканская чума свиней. Список сел опубликовал Минсельхоз. Его специалисты следят за развитием ситуации. Массовое нашествие комаров ожидается в Приднестровье через неделю. Эпидемиологи нашли личинок насекомых, как обычных, так и малярийных, на берегу Днестра, в столице и в озере в Бендерском парке. Через неделю личинки начнут вылупляться. Полчищ комаров еще пару недель назад не ждали. Но погода изменилась, потеплело, прошли сильные ливни. Днестр немного поднялся. Все это для насекомых благоприятно. Продолжаем. Троянский конь. Такой вид будет иметь стакан для попкорна, который выпустят в честь премьеры «Одиссея» Кристофера Нолана. Дизайн – это вставший на дыбы деревянный конь, а отсек для попкорна внутри корпуса. Пока неизвестно, в каких странах и кинотеатрах сувенир поступит в продажу. И о погоде к этому часу. В Тирасполе +28, и это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
6: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: Хватит копить и откладывать! Только в IDC новый смартфон – за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: 13.11 на студийных часах. Группа «Руки вверх» с новой песней, представляете, появляется в эфире. Ну а вы давайте пишите, что будем слушать дальше. +3 7 3 5 3 3 6 107 7.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.
7: Программа по заявкам на Интер-ФМ.
8: 13.42 на студийных часах. Программа по вашим заявкам в самом разгаре. До 14 часов она продолжается. Заглянем в Вайбер. Вячеслав передает привет Николаю, Алексею и кому еще? Не пойму, Николай, Вячеслав, расшифруйте, пожалуйста. Так, ну и хочет послушать песню на наше усмотрение. Ариана Гранде вам подойдет? Появляется в эфире. Ну а если хочется чего-то другого, пишите. Не стесняйтесь. Все заявки зачитаем и обязательно поставим ваши любимые песни.

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе, все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: новости на Интер-ФМ.
1: 14 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Делается все возможное для баланса бюджета и исполнения соцобязательств. О работе правительства в этом направлении доложил сегодня президенту вице-премьер Нягу. Госрасходы и налоговая политика оптимизированы на 400 миллионов рублей. Еще 146 миллионов поступило из фонда «Вместе». Это добровольные пожертвования предприятий, фирм и простых приднестровцев на социальную поддержку. Из фонда израсходовано больше 30 миллионов на лекарства для больниц, выплату пенсии. Пенсии и пособий, текущие расходы соцучреждений, сообщил Виталий Нягу. Фонд «Вместе» – не только значимое финансовое подспорье, но и очередное подтверждение единства приднестровского народа, отметил Вадим Красносельский. К другим темам. «Шкоду» с людьми под веществами остановили в Рыбнице, и у водителя 46 лет и у 40-летнего пассажира были все внешние признаки наркоопьянения. Тот, что помладше, сразу добровольно отдал пакетик с наркотиком и прошел медосвидетельствование. А вот водитель отказался. Сейчас идет разбирательство. 5-летний ребенок умер от ветрянки в Кишиневе. Ребенка госпитализировали на 5-й день болезни в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ветряночный энцефалит, кому и отек мозга. Малыш скончался в тот же день, буквально через час после начала интенсивной терапии, сообщают СМИ. Ветрянка считается легкой болезнью для большинства детей, но ее опасность в осложнениях, поясняют врачи. Продолжаем. Мастер-класс состоится в воскресенье в Парке Победы. Проведет его общественная организация поддержки онкопациентов «Живи». Все желающие смогут связать цветок как символ надежды. Начало в 3 часа дня. О погоде к этому часу в Тирасполе +29. И это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779 55 55 0.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна.

0: жарко на улице, поэтому, собираясь сейчас, берите, во-первых, крем солнцезащитный, во-вторых, какие-нибудь головные уборы надевайте обязательно для того, чтобы солнце вас не жарило. И желательно, чтобы одежда, конечно, была
1: соответствующей.
0: Белой. Ну, таких светлых тонов, скажем так. Может быть, белая не у всех есть, но светлых тонов поищите, потому что в ней будет на самом деле гораздо комфортнее. В студии Александр Волков, София Шерсвита. Друзья, всем добрый день.

0: Мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107,7.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит.

Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198. Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество.

0: На календаре у нас 11 июня, лето продолжается, а вот будняя неделя подходит к концу. И вот как провести выходные, хочется подумать, размыслить, а мы уже в студии для того, чтобы подсказать вам, как можно здорово провести этот день вместе с семьей или друзьями.
1: В это воскресенье лавандовый фестиваль с салютом устроят в Первомайске. Начнется все в 4 часа дня, но кроме лаванды, кроме атмосферных фоточек, там на самом деле, друзья, будет чем заняться, потому что там будет игровая программа для детей, будет такой вот фестиваль, праздничный концерт, праздничный салют, в том числе фудкорт различный, то есть там шашлык, домашняя выпечка, мед. Также приедут контактный зоопарк, приедут лошадки. В общем, друзья, это воскресенье обязательно отмечайте у себя в календариках для того, чтобы не пропустить лавандовый фестиваль. Ну, а если будете делать фотографии, то отмечайте радио Интрафэм, присылайте нам вайбер, мы с большим удовольствием посмотрим на ваши фотографии, конечно же. Может быть, и своими поделимся, кто знает. Ну, и самые лучшие в нашем Инстаграме выставим на всеобщее обозрение, на всеобщие лайки. Поэтому, друзья, вы знаете, что делать. В это воскресенье лавандовый фестиваль в Первомайске. Ну, а что делать сейчас? Конечно же, танцевать под музыку радио Интрафэм. Полночные танцы. Магнус Мунстер.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерафэм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары.

0: Новости на Интер ФМ.
1: В Тирасполе 16 часов. Здравствуйте. 440 многоэтажек по всей республике нуждаются в замене окон. Это нужно, чтобы сохранить тепло в подъездах осенью и зимой. Больше всего таких домов в Рыбнице 139, сообщил президенту вице-премьер Виталий Нягу. На программу планируют направить 9 миллионов рублей и завершить ее до конца года. Кроме того, в рамках энергобезопасности на соцобъектах продолжают устанавливать твердотопливные котлы. На постоянном контроле также готовность дизельных генераторов, отметил Нягу. Сельскохозяйственный институт откроется в Приднестровье 1 сентября. Создадут его на базе столичного колледжа имени Фрунзе. Молодые люди смогут получить начальное, среднее и высшее профобразование. Агропромышленный сектор в кадровом дефиците, отметили в правительстве. Если раньше в сельском хозяйстве было занято порядка 10 тысяч человек, то в последние годы на 20% меньше. А полей и садов у нас много. Нужно готовить специалистов, которые будут востребованы у аграриев и сейчас, и в будущем, считает премьер Розенберг. Турпоток в Приднестровье вырос почти в полтора раза с начала года, и количество гостей в 2026-м уже превысило показатель всего 2023-го. Больше всего приезжали к нам из Польши, Италии и Молдовы. Туризм нужно продолжать развивать, это источник пополнения бюджета, отметили в парламенте. Комитет по экономике предложил разработать 10-летнюю госпрограмму взамен 5-летней, которая уже завершается. Немного прохлады перед волной жары решил подарить нам июнь. Холодный фронт воздуха ожидается к выходным. Температура понизится на несколько градусов и пройдут дожди. Местами ливневые. А вот на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, к нам вернется азорский антициклон. В ночное время температура составит около 20 градусов, днем до 32. Сейчас в столице +30. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-95078.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер

0: строительстве. Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ночь костюм кая.
1: В 17:19 показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интерфэм. Скоро заканчиваются рабочие дни у большинства людей, которые вот сейчас работают. Но я думаю, что они даже ждут не столько, когда же закончится рабочий день, а когда начнется чемпионат мира по футболу. Начинается он сегодня в 10 вечера. Ну, в 10 вечера, как я понимаю, будет стартовый свисток. Это матч Мехико-ЮАР, открывающий матч чемпионата мира. Но вообще я посмотрел в программе, по-моему, в 20:40 начинается сама церемония открытия. Я думаю, что если вы даже не следите за футболом, есть некоторые матчи, которые вот посмотреть надо обязательно. Это вот матч начала чемпионата мира, церемонию открытия и финал, который будет 19 июля, посмотреть церемонию закрытия и узнать, кто стал чемпионом мира по футболу в 2026.
2: И как раз-таки в преддверии чемпионата мира по футболу в 2026 году суперкомпьютер составил предтурнирные прогнозы. По его мнению, кубок с большой вероятностью заберет сборная Испании. Согласно прогнозам, победителем чемпионата станет Испания. Вероятность выигрыша составляет 16,1%. За ней идут Франция, Англия, Аргентина с шансом в 10%.
1: Ну, Аргентина, по-моему, в прошлый раз, в 2022-м, забрала чемпионат мира. Кто-то сейчас говорит, что, по-моему, для Месси это уже будет последний чемпионат, потому что возраст уже не позволит ему еще через 4 года играть в футбол. Но вполне возможно, он станет тренером сборной Аргентины, почему бы и нет. Человек в Аргентине, он не последний, известный. Встречают его там широко и с большой улыбкой. А вот насчет Франции, Англии, Аргентины, Испании мы узнаем, друзья, об этом всем 19 числа, когда будет финал, и узнаем, ошибается суперкомпьютер или нет. Можно ли вообще доверять компьютеру в таких вот делах, как предсказания в футболе. 17:21 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интерфэм.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

Я помню время, когда ждать.

0: Интер ФМ. Движение в ритме времени. 107.7. Реклама на Интер ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстрактный. Акция. Современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
6: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусный мир».
7: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай!

0: Выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. Ранилла, 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 326.
1: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: 17:46 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Жарко сегодня достаточно. Плюс 27 градусов показывали столбики термометров. Завтра обещают плюс 26. И вечером, возможно, пойдет небольшой дождь. Ну, а затем такое вот похолодание воскресное и субботнее нам обещают. И это, знаете, на самом деле не так уж и плохо. Плюс 23 градуса в субботу, 26 градусов в воскресенье. Ну, а затем все вернется обратно и будет плюс 32. Вот об этом нам говорят синоптики.
1: Теперь давайте узнаем, что обещают нам завтра на севере республики. Там будет 22 градуса и обещают сильный дождь. И к 12 даже будет пасмурно, гроза, дожди. И поэтому зонтики вам точно не помешают в этот день. Но при этом ветер будет довольно слабый. 5 метров в секунду обещают нам прогноз погоды. Поэтому, друзья, зонтики берем, но сносить нас сильно не будет.
0: Честно говоря, хочется даже пережить эти выходные на севере, поехать туда, где плюс 22 градуса.

градуса и дождь. Ну, дождь летний. Это не так уж и плохо. А давайте послушаем, кстати, Агутина. «Летний дождь» с большим удовольствием прозвучит он в нашем эфире. А пока вот вы ищете зонтики на завтра, наш оператор Павел ищет Леонида Агутина в нашей деке. Я точно помню, что был у нас эта композиция, поэтому давайте ее послушаем. Итак, Леонид Агутин на 177.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой.

0: Новости на Интер ФМ.
1: В столице Приднестровья 18 часов. Здравствуйте. Государство в полном объеме исполняет социальные обязательства, несмотря на внешнее давление, доложил президенту вице-премьер Виталий Нягу. Экономика в режиме ЧП, расходы и доходы бюджета оптимизированы. Главное, несмотря на сложности, обеспечивать выплаты пенсий, зарплаты, пособий, отметил Нягу. Значительную роль в финансировании соцучреждений сыграл фонд «Вместе». К добровольному сбору средств, объявленному правительством, подключились крупные предприятия, малый бизнес и тысячи приднестровцев. Собрано больше 146 миллионов рублей, из которых около 30 миллионов уже направлены на закупку медикаментов, содержание детских домов и интернатов, домов престарелых, выплату пособий и другие социальные нужды. Все перечисления и траты фонда «Вместе» онлайн может увидеть каждый на специальном сайте. Турпоток в Приднестровье вырос почти в полтора раза с начала года, и количество гостей в 2026-м уже превысило показатель всего 2023-го. Больше всего приезжали к нам из Польши, Италии и Молдовы. Туризм нужно продолжать развивать, это источник пополнения бюджета, отметили в парламенте. Комитет по экономике предложил разработать 10-летнюю госпрограмму взамен 5-летней, которая уже завершается. К другим новостям. Через неделю в Приднестровье массово появятся комары. Личинок санэпидемстанция обнаружила на дамбе в столице, на берегу Днестра и в озере в Бендерах. Нашли личинок обычных и малярийных комаров, больше всего в реке. Через неделю они уже начнут вылупляться. Нашествие комаров еще пару недель назад не планировалось, но на улице потеплело, прошли сильные ливни и Днестр немного поднялся. Все это для насекомых благоприятно. Немного прохлады перед жарой принес в республику июнь. Холодный фронт воздуха ожидается к выходным. Температура понизится на несколько градусов и пройдут дожди, местами ливневые. А вот на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, к нам вернется азорский антициклон. А в ночное время температура составит около 20 градусов, днем до плюс 32. Завтра в Тирасполе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно гроза. Ночью 14-16 градусов, днем до плюс 25. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой актив в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198.

0: IDC. Всегда на связи.
1: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
2: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
3: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37-211-83.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
0: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.
9: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Ты еще мерзнешь.
10: Мне холодно и больно.
9: Больше не буду тебя.

0: 18.18 в столице, друзья, такое вот сочетание чисел, возможно, вам необходим был какой-то знак. Если в этот знак пойти поучаствовать в игре Форт Боярд, то да, вот он, друзья, есть у вас. 13 июня пройдет это испытание. Изначально хотели провести его 6 июня, неделю назад, но тогда, вы помните, были дожди достаточно сильные, поэтому организаторы решили, побеспокоились об этом, и для того, чтобы всем было комфортно, решили это мероприятие перенести.
1: Участников ждет более 20 испытаний на ловкость и логику, задания разные. Принять участие, кстати, могут посетители от 8 лет и старше. Для детей от 2 до 6 лет будет работать отдельная зона.
0: Пройдет все это с 4 часов дня до 7 часов вечера. Это в цитадель Бендерской крепости, поэтому можно приходить компаниями, не в одиночку, потому что в одиночку, мне кажется, будет сложновато с некоторыми все-таки справиться с испытаниями. Нужна компания, 2-3 человека, 4 или 5 человек. В общем, всем будет весело. Так, об этом мы вам, друзья, рассказали. О чем мы еще можем рассказать? О том, какая музыка прозвучит в эфире Радио Интер-ФМ. А прямо сейчас Фисун, далее Паша Панама и Эйва Макс.

0: бы дитя не тешилось, лишь бы Интерафэм слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.
2: Среди звезд и галактик лечу к ней, как будто я астронавт.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

закончатся, а твои повести не донапишутся. Струны рвутся клочьями, стихи творятся странными накануне.

девчонки, и нам оставаться, ночевать мы одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
2: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
3: Тепло в доме начинается с окон. Компания «Дом окон» делает металлопластиковые окна и двери высокого качества. Звоните нам по телефону 778-349-49. «Дом окон» – комфорт, который окружает тебя каждый день.
4: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первого.

0: начального взноса и переплат на всю линейку техники Haier. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с NoFrost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
3: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.
5: На студийных часах 18.44 вы слушаете радио Интер-ФМ. Что ж, друзья, вот так быстро подошло наше эфирное время к концу. День мы с вами завершили и будем с вами прощаться. В студии были София Шерсвит, Александр Волков. Прощаемся, но опять же, ненадолго, потому что уже завтра Саша с вами день начнет, а я буду его заканчивать.
6: С большим удовольствием. Завтра в шоу «Хорошее начало» появимся здесь. Я не один, конечно, буду. Марьяна Логинова будет вместе со мной, друзья, поэтому обязательно завтра утром включайте радиоприемники, чтобы с 7 утра ничего не пропустите. Ну а мы всем желаем замечательного настроения и прощаемся до завтра. Всем пока.
5: Всем пока.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 19 часов, в эфире новости. Более 400 многоквартирных домов в Приднестровье нуждаются в остеклении для повышения энергоэффективности. Речь идет о замене оконных и дверных блоков в многоэтажках. О текущем положении дел президента проинформировал зампред правительства Виталий Нягу. Больше всего таких домов находится в Рыбнице, 139. Далее следуют Бендеры, Тирасполь, Днестровск. Еще около 50 домов нуждаются в остеклении в Дубасарском районе. Более 30 в Слободзейском и Григориопольском районах. Один объект включен в план работ в Каменке. На эти работы планируют направить около 9 миллионов рублей. Завершить их рассчитывают до конца года. Убийца больше 20 лет скрывался и все же попал за решетку. Суд вынес приговор фигуранту уголовного дела об убийстве, разбойном нападении и краже. В 2002 году мужчина с подельниками убил женщину, которая занималась валютными операциями. Рассчитывали на $1000, но заполучили всего 200. Смертельные удары железным прутом нанес тот, кто затем бежал за границу. Прошлым летом его задержали. Верховный суд признал 55-летнего тираспольчанина виновным и назначил ему 15 лет колонии общего режима с конфискацией имущества. Сельскохозяйственный институт откроется в Приднестровье 1 сентября. Создадут его на базе столичного колледжа имени Фрунзе. Молодые люди смогут получить начальное, среднее и высшее профобразование. Агропромышленный сектор в кадровом дефиците, отметили в правительстве. Если раньше в сельском хозяйстве было занято порядка 10 тысяч человек, то в последние годы на 20% меньше. А полей и садов у нас много. Нужно готовить специалистов, которые будут востребованы у аграриев и сейчас, и в будущем, считает премьер Розенберг. Мастер-класс состоится в воскресенье в Парке Победы. Проведет его общественная организация поддержки онкопациентов «Живи». Все желающие могут связать цветок как символ надежды. Начало в 3 часа дня. А теперь о погоде на завтра. В Тирасполе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью 14-16 градусов, днем до 25 тепла. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30.
1: Забывайте про ограничения с тарифами «Актив». Безлимитные минуты и бесконечно много гигабайт мобильного интернета. Подключите свой «Актив» в приложении «Мой IDC» или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
5: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции. И постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
6: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или вайбер 37-211-83.
7: Хватит копить и откладывать. Только в IDC новый смартфон за полцены. Выбираешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Инт.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитный плен.

0: Колонки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20. Телефон или Вайбер 37-211-83.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова».

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
2: Неправильно ты звезды считаешь.
1: А как надо?
3: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

Я ждал тебя как весну, ты пришла как лето. Моросила осень, зима не согрей. Какое время года, не важно. Важно, чтобы наш корабль не был.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 вечера в Тирасполе. Здравствуйте. Почти каждый второй выпускник профколледжей уже с работой. На 100% распределены повара-кондитеры, технологи швейного производства, почтовики. 83% выпускников мехатроники тоже с работой. Акцент делается на подготовку востребованных специалистов, сообщил президенту вице-премьер Виталий Нягу. В дуальной системе сейчас более 600 молодых людей. Будущие специалисты и учатся, и работают по профессии. Практикуются в трех десятках предприятий и организаций. Заключено еще одно соглашение о сотрудничестве между Приднестровским колледжем технологии и управления и Бендерским мясокомбинатом. Этот тандем будет готовить мехатроников пищевой промышленности. Кадры рыбалки Владимира Громова расходятся по сети. Наш знаменитый ветеран Великой Отечественной сегодня на рассвете отправился на озеро с удочкой-поплавочкой. Так ее называют сами рыбаки, и поймал несколько зеркальных карпов. Владимир Громов обожает рыбалку, об этом узнал президент и разрешил ветерану ловить рыбу, когда и где он пожелает, за заслуги перед человечеством. Через месяц Громову исполнится 100 лет. Кадры ТСВ опубликовал и президент в своем телеграм-канале. Написал: «Наш герой – пример мужества и образец жизнелюбия». Продолжаем выпуск. Через неделю в Приднестровье массово появятся комары. Личинок санэпидемстанции обнаружила на дамбе в столице, на берегу Днестра и в озере в городском парке Бендер. Нашли личинок обычных и малярийных, больше всего в реке. Через неделю они уже начнут вылупляться. Нашествие комаров еще пару недель назад не планировалось, но на улице потеплело, прошли сильные ливни, и Днестр немного поднялся. А комары это любят.

Штормовое предупреждение на вечер и ночь, объявил гидрометцентр. По республике ожидаются грозы с дождями, местами сильными. Возможен и град. Усиление ветра до 15 метров в секунду. А завтра в Тирасполе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью 14-16 градусов, днем до плюс 25. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика ТОП и Глобал. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Завод консервов детского питания приглашает на работу специалистов с опытом работы. Технолога перерабатывающей промышленности, начальника производства, инженера теплотехника, электрика. Также требуются мужчины и женщины на сезонную переработку сельскохозяйственного сырья. Сезонная занятость. Гарантируем стабильную заработную плату. Подробности по телефону 0-533-950-78.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
4: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк – это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Покупаешь смартфон, подключаешь тариф «Актив» и получаешь скидку 50%. Подробности на сайте idc.md или по номеру 1198. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу.

0: и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Криково» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
4: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
5: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
6: Суперсмартфону супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

ricevette nome. Je vais te nommer.

facilitated.